0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Тако.
3: Зазвук чега?
2: Ну, видишь, на. Зазвук чега?
3: Зашто?
2: Па зашто? Зато.
3: Зашто?
2: Хе, па зато.
4: You having a good time?
2: Ритм сито, не знам и я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.